Тосохтёруша. Хадол шамхан хане алдэрой. Хэрэнгэдэр дан, тангэдэр дото. Талин